0: Социальная реклама.
1: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти.

0: В обоє своїм треком стиль нагадав, що навіть звичайні джинси та кросівки сьогодні мають виглядати на мільйон. Тільки до ми налаштувалися на легковажний лад, як за малу паузу далі Голубенко додасть трохи справжньої життєвої лірики в треку «Твої слова».
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: Цей життєвий маніфест під назвою «Розкатав губу» від проекту «One More» ідеально ліг на наші думки про вечірній відпочинок, коли реальність знову намагається повернути нас до роботи, яку все ж таки треба сьогодні завершити. Тільки ми подумали про те, що свято життя занадто коротке, як за мить до етеру вірветься Дом Дола і Кут Куді, що вмикнуть максимальні оберти і доведуть, що хороша музика і правильний настрій з нами forever.
1: Социальная реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий не придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3.

0: Колегуїну та діджея Джей Балвін. Коласон прозвучить тепер далі.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам плюс 3-8093-688-68-88 или плюс